0: Rádio Anúncio FM, a rádio totalmente demais.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».